летишка, шведскую держали СССР. Тупо дай ног, бернёк поближке.